0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка.
1: FM 97.3. Ахали радио Батумши. Цитруси.